alla zarischa! Oh! Боже, смерть! Прости меня! Вот! Вот царь ваш! Царь!